0: ты снова же тоже сидим сами в виде, а
1: That's beautiful.
2: Bravo. Urban FM 103.5.